0: Ничего,
1: ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь. Ты не умеешь